шики-дим, знай, повернусь туди, де живеш, шики-дим. Ой, мамо, шики-дим, шики-дим. Ой, мамо, шики-дим, шики-дим. Ой, мамо, шики-дим, шики-дим. Знов повернусь туди, де живеш.